Нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-нягу-н
Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, esquece a voz.